0: Ты ж наши тоже сезон сады вилла, Сани.
1: That's your game.
2: You've been FM 103.5.